0: сиуппар путтамангуасситу сарнааққиллуакутсуориси нуаннасарлуарисилу аппи
1: пиангкиуллорни иллаппа аалартериаруа массака аалартеққариннарлага
0: қахиннарик
1: сиуллиуппара куартаво
0: куартаво аптис куартоо тон тссанеерпила тава аппа аптис исумақарти тарунарпаат эққиссивиллиорпо
1: таама
0: ила
1: ила
0: я
1: тссу тусарсма тусарсма ида
0: аппи тусарникуа
1: я
0: аппи yes
1: ихит
0: аппи икилик
1: икилик тс килераангат икиартарпуут икилик маниакуат ила икек
0: аппи илуумут тс торракуа аллаппаратуттусорлуи
1: а но
0: аппи аппи талу ам
1: та икилик аллаагнам икилериартуарла наам кисатаанаа Ikidik.
0: Sosu unga.
1: Ikidik.
0: Aa.
1: Aana. Inu uku angaslam ikissagadu aga.
0: Aa, tohkha su hinnarik. Aa, tohkha su hinnarik. Aa, tohkha tassu tamakami.
1: Aa.
0: Yeyya. Isil.
1: Uisavok.
0: Uisavok. Tussami se kongakangilak.
1: Aa.
0: Tussami makamma. Tamatungaya tohsinnau amma. Sosu. Uisavok. Sosu amma uisakayak.
1: Тэс имэдун улаппиппо ида
0: уисаа таатусарпара кисинаюнгилаа
1: апим
0: угам э къаллусуакка
1: къаллусуак туссуун къаллусаукка
0: аа
1: таалам къаллугут
0: ила таталлисорсимасут
1: яя
0: яя апи
1: яни сумиккут тусарнаалерпаккут сунамитэ тусарнаалерпаппут
0: икингутинга
1: таканна

0: тусарнерпуусаххат аторат уллумиккут кигуллеқ
1: аап
0: инга сангаарами
1: я тис инга сссуа поқ таама таалам иххариннэрмут
0: тис таннерпиаллерпара
1: ила
0: инга сангаарами тасми да абуннами сулаппу инга сангаарами иххариссеруссуарлуми яе я то канам
1: yes
0: тама иллит аатусса
1: ай
0: дикиуурма тигуллер
1: аа
0: усимааси уллиусарма
1: қиингавоқ
0: қиингавоқ тасса сорлу исигиппоқ
1: аа
0: таа амма мақа
1: тану исигилсоол кинисеритупая
0: таама тупая тастигосорпу
1: аа
0: ап исай тунга тунга асқана
1: аа
0: аа питаавалу қиингавоқ сорл имман иммануя катанникуунартуна уганиитто э сорлқеэк
1: аа яс таққортори
0: да
1: қасерторя
0: я тус иннақуяна
1: қамаалуиннерпоқ
0: ясатсинну тама юмут сеққақуар туллингууппаут аторсиук
1: малугаа юқ
0: таканна

0: тоққалып пайнарик. Жонгапутқанга аторпаат.
1: Улхуллут нуаннеқиссу. Сол 70 секунд.
0: Ям тамалерпалут тамку.
1: Я.
0: Ясинарик.
1: Ап.
0: Шули шу шутарпут.
1: Дис налунгиларпут фестивали массак алартеқаттаарпут.
0: Думут.
1: Ама сооллу энгинаам нук нук интернационал филм фестивал дис 15 ниани никниата тунгаанут аам таак ингерлаартуссаапут.
0: Массак
1: ниффи nif.gl исерфигаани programmit aalagaat testamam takunneqarsinnaap tullerija kusanartumik
0: sonam kalaalertqassapila
1: su tassa kis aam aalagaateqqitat qanno takunneqaqqissinnaallutit uani hentslungimi tussaapaama lilisaadimi taunuk lokal museummi taulam idimmar aam atorneqartussaaru teskalaal nunaanerssut aam nunarsuam таманерсут ила таамат исигиннаар нэрсиннаа ассигинги
0: туллиан илаажуманиарна
1: суун
0: токка титериерлуит улумаани
1: аа унаанниффи фестивалим илаасортаақартарпасип
0: илаастангаарлут ажугааллу тит
1: тэси таауам таанте корлоортаалуу
0: хаппи я уа имая саалуорпаа ажугаассасутит тоққангаама таан филмилият
1: ила
0: яя
1: қангама илианнаарлун такуа куккунертаа иммақам сапата гуннаа туллиан ааллагааттуук
0: хаа алиана
1: диеннаарниссуу таматта
0: идиумут нуаннертигисоо
1: куккунертаа таако
0: а куккунертаа аа пилаам гаага нуаннерунат аа тиссинарулоор туссааси налунгилакка такуникун иккалуарлу илаа питангууами
1: аа
0: суу
1: нуаннера
0: ила маруссуссагаа
1: ясстан 15 ни ниаттунгаанут фин фестивалерторассоо
0: Kalatulaajattelu.
1: Taamidai.
0: Tässä 33 mingaan nersoppasi puna.
1: Joo.
0: Eskimoos. Kalatulaajattelu. Tätä on nersiuk.
1: Ai, sakki saakka.
0: Takennä.

0: тэрнэр парпут артурсаатегаруит апернерарпорлуу нанортиам таккуа атуисуллутикки яи анларик
1: а тэ кингуллек малуугиниага аама атуаққаммеригаан меэқан нуаннаринеқарлуун нартоқ сквизи топлинг пингуатерикас иммиорми аккусак
0: а
1: имерпалаа саттоқ
0: а
1: таа аммараани оорал кэнсэр қалипаат ассам қориарнеқарпақ қалипаат суунерсуу
0: ида
1: таан миэнэрсуутигинеқарпоқ массак иққарторнеқангаатиарлүни аама пиалаанс кимингаан тигулаарфи уна
0: а
1: массаккут пеққиссусэр айорнарторсуутаасиннаагами таа бенсинэрсунникками таавал кимикали аккорникуугами
0: аама
1: тиккасаккортугам таава унгасингиттума аама кангиллингуа атуарфиан ассерсуутигинерлу картоосимагам имун

0: нанэ FM инуякъатигин нуттамэну маккуакъиланаарисиннаавати
1: каллимангорнэри таттамаа са уннуккут арфинарпингасунут пиана Олсен каралтисууник апписимаартоқ
0: nanok FM 100 MHz.